0: Чтобы ты сувы в рецах, столетно обсташи яд свокойц, драственего дома весвешили, там обховаю виду в сербской драстве, а даваю ее далее. На юбилею пришло вели лужи и стольные, а горные ужицы. Не веце гощи пришло в сербской драстве, а в нанимене в драственных жилах, ведница дома Кирстен Н. Беймова, я оглядарям драственный дом показала, а я расклад вас цим, це там не товариство забера. Drastowy dom opytuje tradiciju a nowe technologie zwiezaż. Zgromadnie ze młodymi fachnikami projekta Drastwa Digital żywają na tom serskie drastwy digitalizować a ako trzydimensionalne modele przedstawić. Ronocasnie dawa starsza generacja praktisku widu młodszym dalej wet przyrezania a szysza aż k oplewaniu tradicjonalnie drastwy. W srežištu doma stoje zachowanie serbskej kultury groni Werner Böhme ze spíš a 80 letami nejstarší zvonk familie.
1: My prajeme, že rič je zasadná za serbstvo, ale tiež drasta zúrazní tak rec serbskú dušu a serbstvo. Dokud ja vím, od mojej vôky a tiež od mojej mačere, drastu v oblasti a nosič zvúrazní srbstvo. My čujeme tiež stajne dženca išče, zase ništo zmeni, tiež holce tu srbsku drastu noša. A ja tohle my prajeme, čas naše dživo, my stajne išče máme takrec srbske barbe tu v Vojerecach.

0: Важен факт за наших пшипосухарио.
1: Куиша, еднача секунда је еднача секунда. Бажиша хач дата.
2: Заткула.

Ганску и Дюлю. Божий совуй киши, нарамница, наваласа, не питая каолин, але бруне злото. Спи глубокове под семью, цечеве с вочи, цузо хцеме нашу бруницу. Толато не можно, там стеи тол остаток. Скупци ето шойна, хай дом из нама сяток. Выки пак че пенес, ариана нуа вес. Шитко остане пши старым, люби фирмы князь, так веке в очи кожи.